Благословенная Дива, имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко вер.

0: славе божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твой.

просящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, уже